0: Colorado.
1: You're listening to Color Radio.
2: Вы слушаете Color Radio.
3: Вы слушаете Color Radio.
4: Color Radio.
5: Послушаешь Color Radio.
6: You're listening to Color Radio.
7: You know how